Трясется, пусть пляшет под кожаный жир. Давай, не стесняйся, выгоняй залежавший сыр. Знаю, пиццу ты любишь так же, как и я, поэтому сочиню песню эту для тебя. Эй! Танцы заводят тело, повышают адреналин. Руки, ноги трясутся, провожая под кожаный жир. Танцевать не умеешь, плевать, топай ногами.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2. Старт!